0: Сайн забаран.
1: Сайн сакафат.
0: Сайн преса.
1: Тим преса.
0: Тим адав.
1: Тим эклаут.
0: Су асун.
1: Су гиндун.
0: Су кашир саат.
1: Валим каро, бе эклайтиад.
0: А, джинав, и че ак нау дэль. Ят нау чу.
1: Кат бар.
0: Сирип ты сирип.
1: Радио Чинар 90.4 FM-спит.